0: чтобы я ее могла кормить, чтобы я ее могла поить.
1: Я хочу кукольку.
2: It's all good. Let's go. I'll hold on. It's fine. Shit. Robbie just crossed our path. Shit.
3: Was kann man tun, wenn man nicht nach Hause kommt?

0: Papa. Mushy Papa.
1: Look at all the sirens.
0: Guys, can you not see
2: Мама, я уже покушал. Сейчас буду играть. Давай.
0: Я хочу с мамой играть.

Я буду вставать, делать зарядку, потом буду идти пешочком на пляж. Там будет много русских знакомых. Мы будем там немножко о политике

0: потом я пойду пройдусь.
1: Я хочу машинку для управления, чтобы она ездила сама и не поломалась.